0: хийж бен шнацвэн Тохнел гохэ тваны диопэло ишин амане чахил ахбан Эш суалус кутьеко Хесус тхагулэнхэ алис Смаш этэхта ин тухча Тбахлэн тоо толил инч вэлтух твишэг бахшан Кэкэч нацвэн ах отак чихагцсико Эштэх тэштахт ким кутьеко тип иц тухкавикал их Эш нок так хой вел тич кихту. Нок. Гутияг гу так тип эш со гёлог так тихе тванел туклен хтат. Техен гуанг так тюке кихтав цен ке. Туми келала э тих Иерусалем тунхлич гутен и ёл Ахе цела тунтат. Ахе целабил от эшт ханил гуни ке нишит ама ке. Те хуан очи хаукц хал таа. Эшчок чон хикам тмэк бохалил шэг бахшан. Техт бах кчивон кип сичхану те тат хуантел Тат квельт винчана хали тванил чоколен Исраэль. Шицагуэн Хесус. Ня айо ке чив ил хтох. Эштикэн амбил окуб шима хтат тукут кагвил. Эштик амоле типу мал сэгвахшан ахцул кибахэ. Ишчинэнэлэ ахвантэл гуне тух Херусалэн, тух Худея, эшту Самария. Эшцмац ха ампонабахч от. Твахлэнт уму халу, кекэчнац. Лонэт уму халу, килакэчнац вэн тэх тхау. Эшхумух ак эвате. Чи нэнэ хүстахт хүцкя их хатхаш Хесус. Минави кабишхал сакт валуток элканет чвиц. Эсах аман че. Айи нисхал ти Галилея. Ти кя хэте ши нэнэ хүцкя. Ахи Хесус мазар ин че эс мазар ин тухкя. Noch ich klar es ach sich zula a zu tiol tat halu
1: konnte dios
2: mos buscamos numero 10 y 9 la primera estrofa de 10 la segunda de 9 ven espíritu don del cielo danos luz en nuestra vida